Если все куса другачие, от толико душа на овој планети, и да чека на